0: Les disques que voici portent l'enregistrement des exemples et des exercices contenus dans le traité élémentaire de phonétique pratique du russe de Margarita Matusevich et Nina Chigarevskaya. Comment on prononce le russe ? Cet ouvrage est destiné aux personnes qui s'intéressent à la phonétique russe et qui désirent parfaire leur prononciation, et plus particulièrement aux professeurs chargés d'enseigner le russe aux Français. La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude de sons dans la chaîne parlée, de la prononciation des groupes de consonnes et de certaines désinences grammaticales, ainsi que de l'accent et de l'intonation en russe. La deuxième partie contient des exercices récapitulatifs, mots isolés, phrases, morceaux de lecture en prose et en vers. En enregistrant la première partie, on a prévu des pauses régulières après chaque mot russe pour que l'étudiant puisse, après avoir entendu un mot, le répéter à haute voix en vérifiant sa prononciation. Bon courage!
1: Page 8. Карандаш. Комета. Канава.
0: Comparer. Gaz.
1: Gaz.
0: Arabe.
1: Arabe.
0: Géologue.
1: Géologue. Lotka. Reska. Prosba. Kasba.
0: Page 9. Comparer. Carte.
1: Carta.
0: Cours.
1: Cours.
0: Gaz.
1: Gaz.
0: Page 11.
1: Они нашли вчера в поле красивый цветок.
0: Comparer. Hier, ils ont trouvé une jolie fleur dans les champs.
1: Дорого, дорога, дорога. Рука, руки, руки. Слово, слово, слова. Голова, головы. Читаю, читает. Пишу, пишет.
0: Page 12.
1: Булка, вода, бал. Сегодня вечером я обязательно должен прочесть эту статью.
0: Comparer. Ce soir, je dois absolument lire cet article. Page 13.
1: Это прелестная картина. Это прелестная картина.
0: Comparer. C'est un tableau charmant.
1: Маленький мальчик сидел за круглым столом и рисовал.
0: Comparer. Un petit garçon était assis à une table ronde et dessinait. Page 14.
1: Вы пойдете с нами. Вы не пойдете с нами.
0: Comparer. Vous viendrez avec nous. Vous ne viendrez pas avec nous.
1: Девочка красива. Красивая девочка.
0: Comparer. Cette fillette est jolie. Une jolie fillette.
1: Все вместе они отправились за город. Она знала его в юности. Преподаватель Петров ездил в Париж.
0: Comparer. Le professeur Petrov est allé à Paris. Page 15.
1: Он едет в Париж. Он идет в театр.
0: Comparer. Il part pour Paris. Il va au théâtre.
1: Он едет в Париж. Он едет в Париж. Он едет в Париж. Куда ты думаешь поехать?
0: Page 17.
1: И, ибо, ива, иго, ис, им, иск, искра.
0: Page 18.
1: Сам, как, бас, мак, там, акт, да, жест, шест, центр.
0: Page 19.
1: Эра, это, это, этот, эпос.
0: Page 20.
1: У, ум, суп, стук, сук, ус, уксус.
0: Page 21.
1: От, он, сто, но, кот, сом, окна, дома.
0: Page 23.
1: Вы. Ты, вы, мы. Сын, тын, дым. Бык, рыба, выну. Сыт, сытый. Мыт, мытый. Шина, жир, цирк. Пятка, тяга. Вес, пена.
0: Page 24.
1: Тюк, рюмка. Дёрн, нёс, пёс. Пить, бить, вить. Сито, тина. Пятый, няня. Мясо, вянет, зять. Бес, небо, персик, сено, текст. Пес, тес, нес, дергать, семга. Тюбик, тюль, нюх, рюмка, дюна.
0: Page 25.
1: Гамак, дары, Кавказ, гора, кора, дома. Аванс, азот, обман. Карандаш, сковорода, дата, каска. Шестой, цемент, эмаль, жетон, цена, экран.
0: Page 26.
1: Желатин, желтизна, ложечка, шелковод, вышел, целина. Туда, бумага, буква, бузина, судовой, пропуск. Сынок, высота, дымовой, дымоход, думы. Пятно, петля, вытяну, вытек. Вязанка, весна. Выглянет, выгрести. Мясник, мести. Язык, езда.
0: Page 27.
1: Бидон, билет. вина, висок, видовой, виноват, винтик, ходит, сюда, бюро, тюки, дюшес, сюсюкать, любой, бюрократ, дядюшка.
2: Page 29.
1: Пава, пат, пас, пот, пук, пума, опыт, пытка, бак, бас, бок, бот, база, бобы, бык, бук, фаза, фата, фагот, фосфор, фото, фуга, фунт, фут, вата, вакса, вот, воск, выкуп, вынос, высота, высоко, мама, маска, мода, мост, мука, мушка, дома, гамак, зона, набат, навык, нос, нота, тону, стоны, тоны, том, дом, ком, сом, тон, сон, дон, сезон, так, табак, ток, топот, туго, тупо, коты, стык, дата, дама, доза, дома, дуга, дума, сады, воды, сак, сова, сода, сок, судак, сума, суп, сыт, замок, запас, занос, зона, азот, поза, зубок, вазы.
2: Page 30.
1: Кама, как, Канада, казак, кот, коса, куда, куст, гамак, дуга, готово, годок, губа, гудок, годик, густо.
2: Page 31.
1: Шип,
2: пшик.
3: Машина. Дыши. Скажи. Укажи. Виражи. Ножи. Маша. Саша. Шест. Шеф. Шепот. Шум. Шут. Мышь. Сушь. Стужа. Жук. Скажу. Жестко. Уже. Жена. Хата. Хаос. Хобот. Хохот. Хоста. Хота. Худо. Хуже.
2: Паж 32.
3: Мул. Пол. Бал. Кулак. Кулон. Улыбка. Булат. Булава. Тула. Лук. Лупа. Лапа. Лона. Болото. Палата. Булка. Полка. Палка.

Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.

0: Первый человек в космосе. Весь мир следит за полетом Юрия Гагарина. Как он там? Как чувствует себя? Что видит? Что переживает?
1: Отлично продолжаю полет. Несколько растет перегрузка. Вибрация. Все переношу нормально. Самочувствие отличное. Настроение бодрое.
0: Голос Гагарина слушает весь мир. Голос бодрый, уверенный, спокойный. И лишь немногие знают, что это спокойствие не только результат огромной выдержки космонавта, но и черта его характера. Вот что рассказывает об этом генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин.
2: Мне вспоминается, что после того, как подготовка полностью к полету была закончена, вечером перед самым сном в домике космонавта, там на полигоне, подошел Гагарин и говорит: «Николай Петрович, а я, наверное, ненормальный человек». Я говорю: «Почему?» Я смеялся. Он говорит: «Да завтра такой день, космический полет. Я лечу, один лечу в космос, и меня это не волнует». Похлопал ему по плечу, говорю: «Иди спать, ты самый нормальный из самых нормальных людей».
0: Утро 12 апреля 1961 года. Космодром Байконур.
3: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
0: И вот Гагарин в кабине космического корабля. Связь с Землей только по радио. За пультом управления академик Королёв. Позывной Королёва «Заря-1», Гагарина «Кедр».
1: Нормально, самочувствие хорошее, настроение бодрое, к старту готов, прием.
4: Отлично, дается
1: зажигание, кедр, я заря-1. Снова дается зажигание. Предварительное вступление. Пробежоточное, главное, подъем. Поехали! Thank you.

0: находится на одном из измерительных пунктов.
1: Рассказывает летчик-космонавт Алексей Лев.
0: Я должен был последний из советских людей вести с ним связь. Нам сообщили о времени старта. И вот эти 15 минут, пока я с ним не связался, казались для меня вечностью. С ним вели связь, промежуточная станция, но я должен был сам с ним поговорить. Первый раз человек летит в космос. Что будет, как будет, никто ничего не знал. Хотя в технику мы просто верили железно. И когда появилось изображение вот иллюзионное, пока это смутно было, я не мог точно сказать, кто это из них, Титов или Гагарин. Готовились Гагарин и Титов. И только после того, как Гагарин назвал уже оттуда меня по имени, заулыбался, и стало видно, что это все-таки Гагарин.
2: Докладываю, вижу землю, видимость отличная, хорошая видимость, самочувствие хорошее, настроение бодрое, продолжаю полет. Наблюдаю некоторое вращение корабля, округа, осей. Сейчас земля ушла из иллюминатора взора, самочувствие отличное.
3: Вы слышите? Космонавт чувствует себя отлично. Он бодр. Он продолжает полет. Позади остались месяцы тренировок и упорной учебы. 5 лет спустя Юрий Алексеевич вспоминал об этой нелегкой поре.
4: Обживая на Земле космические корабли и ракеты, мы вникали в мельчайшие детали, чтобы четко и глубоко понять физические процессы, происходящие в приборах, агрегатах и системах во время полета. Учились мыслить отвлеченными категориями, чтобы глубже понимать сложнейшие невидимые процессы, происходящие в аппаратуре. Изучение высшей математики и механики, физики и электроники, астрономии и биологии мы сочетали со всесторонней физической и психологической подготовкой.
3: Вот документальная запись одного из видов такой подготовки – сурдокамера.
5: Доброе утро, товарищи! Сегодня 26 июля 1960 года, вторник, 4 часа 00 минут. Температура в камере, первый термометр 24 градуса, второй термометр 23 градуса, влажность в камере 49% по первому прибору, 45% второй прибор. Все системы работают хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое.
4: Ежедневная физическая закалка, упорство в достижении цели, вера в свои силы помогали нам преодолевать возникающие трудности. Сложнейшая ракетная космическая техника постепенно раскрывала нам свои тайны.
2: Самочувствие отлично, продолжаю полет. Несколько растет перегрузка, вибрации. Все переношу нормально, самочувствие отличное, настроение бодрое. В иллюминатор взора наблюдаю землю, различаю складки местности, снег, лес.
3: Наступит время, и на историю нашего века посмотрит человек будущего. Из множества дат и имен он непременно отметит 12 апреля 1961 года, день рождения космической эры на Земле, и имя Юрий Гагарин. Люди Земли называют Юрия Гагарина своим сыном, Колумбом Вселенной. Люди Земли провожали его в космос, следили за каждым его дыханием. И вот 14 апреля 1961 года они встречали победителя космоса на Внуковском аэродроме в Москве.

Брат, закричи, бодрись, даже первый шаг человека риск. Если ты никогда не рисковал, значит, ты не жил, существовал. И мельканье дня, и боксерский ринг, и в лесу лыжня предвещают риск. Темнота и свет, миллионы брызг, в каждом да и нет. Постоянный риск, если ты никогда не рисковал, значит, ты не жил, существовал. Риск похож на бой, если путь горист, быть самим собой, это тоже риск. Ну а ты решись, ну а ты рискни, в непростую жизнь широко шагни, если ты никогда не рисковал. Значит, ты не жил, существовал.